0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России появится новый вид банковского продукта – жилищные вклады. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет «Коммерсант», жилищный вклад позволит копить деньги для покупки квартиры или дома, а также для участия в долевом строительстве. Кроме того, банк может предоставить вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Открывать жилищный вклад можно будет не менее чем на 3 года, однако уже через год деньги можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке. Согласно договору, банк будет начислять проценты и возвращать сумму сбережений с процентами. Новые меры поддержки топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Добавлю, по данным издания «Коммерсант», ограничения на продажу топлива действуют более чем в 20 регионах страны. Вице-премьер Александр Новак ранее назвал ситуацию на рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Тем временем стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржевых торгов. Напомню, топливо стало дорожать в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана, а также перекрытия Армузского пролива. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о колебаниях мировых цен на нефть, говорил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. При этом доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет. Россиянка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка на соревнованиях в Ленинградской области за 4 суток преодолела 643 километра 700 метров. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Чекалина в рамках состязаний пробежала 96 кругов протяженностью 6706 метров, побив прежнее мировое достижение в 95 кругов, которое принадлежало спортсменке из Великобритании. Мировой авторынок снижается 5-й месяц подряд. Об этом пишет агентство «Автостат», ссылаясь на данные компании Global Data. Там почитали, что за май глобальные продажи составили около 7 300 000 автомобилей. Это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом наибольшее снижение наблюдается в Китае. Несмотря на то, что страна осталась лидером по продажам в мире, годовые показатели там упали на 21%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России появится новый вид банковского продукта – жилищные вклады. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет «Коммерсант», жилищный вклад позволит копить деньги для покупки квартиры или дома, а также для участия в долевом строительстве. Кроме того, банк может предоставить вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Открывать жилищный вклад можно будет не менее чем на 3 года, однако уже через год деньги можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке. Согласно договору, банк будет начислять проценты и возвращать сумму сбережений с процентами. Новые меры поддержки топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Добавлю, по данным издания «Коммерсант», ограничения на продажу топлива действуют более чем в 20 регионах страны. Вице-премьер Александр Новак ранее назвал ситуацию на рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Тем временем стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржевых торгов. Напомню, топливо стало дорожать в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана, а также перекрытия Ормузского пролива. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о колебаниях мировых цен на нефть, говорил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. При этом доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет. Россиянка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка на соревнованиях в Ленинградской области за 4 суток преодолела 643 километра 700 метров. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Чекалина в рамках состязаний пробежала 96 кругов протяженностью 6706 метров, побив прежнее мировое достижение в 95 кругов, которое принадлежало спортсменке из Великобритании. Мировой авторынок снижается 5-й месяц подряд. Об этом пишет агентство «Автостат», ссылаясь на данные компании Global Data. Там почитали, что за май глобальные продажи составили около 7 300 000 автомобилей. Это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом наибольшее снижение наблюдается в Китае. Несмотря на то, что страна осталась лидером по продажам в мире, годовые показатели там упали на 21%.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни,

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

стать банкиром, иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист, наполняю твой плейлист. А я артист.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Приоритетную поддержку топливного рынка должны получить регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке. Отраслевым компаниям и региональным властям при этом поручено на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для оперативной оценки и принятия своевременных решений. Спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли страны. Глава государства подчеркнул, что авиационная отрасль для России имеет особое значение, и отечественные самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными. По словам президента, способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут снизить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил. Согласно документу, который приводит издание, льготная ставка сохранится 15 лет, после чего ее не будут субсидировать, и ставка поднимется до рыночного уровня. Добавлю, ранее замминистра строительства

0: Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Нижняя палата парламента Румынии одобрила проект об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынское агентство Ager Press, отмечая, что документ предусматривает начало переговоров с Кишиневым об интеграции, при этом итоговое решение должен вынести Сенат Румынии. Добавлю, ранее официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова заявила, что возможное присоединение Молдавии к Румынии будет означать не объединение двух государств, а поглощение республики. В России предлагают внедрить обезличенные резюме. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минтруд обратилась первый зампред Комитета Госдумы по науке Ксения Горячева. Предполагается, что изначально работодатели будут получать информацию только о профессиональных навыках и опыте кандидатов, а имя, пол, возраст и семейное положение будут раскрывать на втором этапе собеседования. По мнению Горячева, это позволит сосредоточить внимание на профессиональных качествах кандидатов и снизить влияние факторов, не связанных с компетенциями и опытом работы.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые игры.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России появится новый вид банковского продукта – жилищные вклады. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет «Коммерсант», жилищный вклад позволит копить деньги для покупки квартиры или дома, а также для участия в долевом строительстве. Кроме того, банк может предоставить вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Открывать жилищный вклад можно будет не менее чем на 3 года, однако уже через год деньги можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке. Согласно договору, банк будет начислять проценты и возвращать сумму сбережений с процентами. Новые меры поддержки топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Добавлю, по данным издания «Коммерсант», ограничения на продажу топлива действуют в более чем в 20 регионах страны. Вице-премьер Александр Новак ранее назвал ситуацию на рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива.

0: Напомним, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржевых торгов. Напомню, топливо стало дорожать в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана, а также перекрытия Армузского пролива. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о колебаниях мировых цен на нефть, говорил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. При этом доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет. Россиянка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка на соревнованиях в Ленинградской области за четверо суток преодолела 643 километра 700 метров. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Чекалина в рамках состязаний пробежала 96 кругов протяженностью 6706 метров, побив прежнее мировое достижение в 95 кругов, которое принадлежало спортсменке из Великобритании. Мировой авторынок снижается пятый месяц подряд. Об этом пишет агентство «Автостат», ссылаясь на данные компании Global Data. Там почитали, что за май глобальные продажи составили около 7 миллионов 300 тысяч автомобилей. Это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом наибольшее снижение наблюдается в Китае. Несмотря на то, что страна осталась лидером по продажам в мире, годовые показатели там упали на 21%.
1: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России появится новый вид банковского продукта – жилищные вклады. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет «Коммерсант», жилищный вклад позволит копить деньги для покупки квартиры или дома, а также для участия в долевом строительстве. Кроме того, банк может предоставить вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Открывать жилищный вклад можно будет не менее чем на 3 года, однако уже через год деньги можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке. Согласно договору, банк будет начислять проценты и возвращать сумму сбережений с процентами. Новые меры поддержки топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Добавлю, по данным издания «Коммерсант», ограничения на продажу топлива действуют более чем в 20 регионах страны. Вице-премьер Александр Новак ранее назвал ситуацию на рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Тем временем стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржевых торгов. Напомню, топливо стало дорожать в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана, а также перекрытия Ормузского пролива. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о колебаниях мировых цен на нефть, говорил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. При этом доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет. Россиянка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка на соревнованиях в Ленинградской области за 4 суток преодолела 643 километра 700 метров. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Чекалина в рамках состязаний пробежала 96 кругов протяженностью 6706 метров, побив прежнее мировое достижение в 95 кругов, которое принадлежало спортсменке из Великобритании. Мировой авторынок снижается 5-й месяц подряд. Об этом пишет агентство «Автостат», ссылаясь на данные компании Global Data. Там почитали, что за май глобальные продажи составили около 7 миллионов 300 тысяч автомобилей. Это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом наибольшее снижение наблюдается в Китае. Несмотря на то,

0: То, что страна осталась лидером по продажам в мире, годовые показатели там упали на 21%.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума отклонила законопроект о повышении лимита выплат по Европротоколу. Максимальная сумма, которую можно получить при упрощенном оформлении аварии, останется на уровне в 200 тысяч. Авторы инициативы, в свою очередь, предлагали повысить лимит до 300 тысяч и подчеркивали, что Европротокол использует более чем в 40% ДТП. По их мнению, недостаточный лимит вынуждает водителей вызывать ГИБДД даже при легких повреждениях авто, что ведет к загрузке ведомства и заторам на дорогах.
0: Россия.
1: Ограничения на продажу топлива временно введены в двух десятках регионов. В частности, с сегодняшнего дня в Ульяновской области автозаправкам рекомендовано отпускать легковым авто не более 40 литров бензина и 100 литров дизельного топлива. Ранее лимиты были введены в том числе в Саратовской, Тюменской, Белгородской, Воронежской и Омской областях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация непростая, но контролируемая. Нефтеперерабатывающие заводы выведены на полную мощность, а налоговые изменения для стимулирования внутренних поставок планируется утвердить в ближайшие дни. В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение. Специалисты провели необходимые тесты и запустили систему в штатном режиме. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил жителей за терпение и спокойствие. Напомню, в ночь на 24 июня Севастополь был временно обесточен в результате атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.
0: Мир.
1: Аномальная жара сохраняется в Западной Европе. Великобритания, Франция и Испания установили новые температурные рекорды. Воздух в этих странах накануне прогрелся до исторически максимальных отметок от 36 до 44

0: 3,3 градусов. Причиной жары синоптики называют тепловой купол. Это мощный антициклон, который задерживает горячий воздух над европейским регионом. Транспорт. Иностранные двигатели на всех летающих лайнерах Superjet 100 заменят отечественными в течение 2 лет. Работы уже профинансированы из бюджета. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, ремоторизация затронет все 140 лайнеров «Сухой», которые сейчас эксплуатируются коммерческими авиакомпаниями. Оснащение лайнеров новыми отечественными двигателями ПД-8, по данным ведомства, позволит сохранить парк самолетов и избежать сокращения рейсов на региональных и внутренних направлениях. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума отклонила законопроект о повышении лимита выплат по Европротоколу. Максимальная сумма, которую можно получить при упрощенном оформлении аварии, останется на уровне в 200 тысяч. Авторы инициативы, в свою очередь, предлагали повысить лимит до 300 тысяч и подчеркивали, что Европротокол использует более чем в 40% ДТП. По их мнению, недостаточный лимит вынуждает водителей вызывать ГИБДД даже при легких повреждениях авто, что ведет к загрузке ведомства и заторам на дорогах.
0: Россия.
1: Ограничения на продажу топлива временно введены в двух десятках регионов. В частности, с сегодняшнего дня в Ульяновской области автозаправкам рекомендовано отпускать легковым авто не более 40 литров бензина и 100 литров дизельного топлива. Ранее лимиты были введены в том числе в Саратовской, Тюменской, Белгородской, Воронежской и Омской областях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация непростая, но контролируемая. Нефтеперерабатывающие заводы выведены на полную мощность, а налоговые изменения для стимулирования внутренних поставок планируется утвердить в ближайшие дни. В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение. Специалисты провели необходимые тесты и запустили систему в штатном режиме. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил жителей за терпение и спокойствие. Напомню, в ночь на 24 июня Севастополь был временно обесточен в результате атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.
0: Мир.
1: Аномальная жара сохраняется в Западной Европе. Великобритания, Франция и Испания установили новые температурные рекорды. Воздух в этих странах накануне прогрелся до исторически максимальных отметок от 36 до 44,3 градусов. Причиной жары синоптики называют тепловой купол. Это мощный антициклон, который задерживает горячий воздух над европейским регионом.
0: Транспорт.
1: Иностранные двигатели на всех летающих лайнерах Superjet 100 заменят отечественными в течение 2 лет работы, уже профинансированной из бюджета. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, ремоторизация затронет все 140 лайнеров «Сухой», которые сейчас эксплуатируются коммерческими авиакомпаниями. Оснащение лайнеров новыми отечественными двигателями ПД-8, по данным ведомства, позволит сохранить парк самолетов и избежать сокращения рейсов на региональных и внутренних направлениях. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума окончательно утвердила закон о жилищных сбережениях. С 1 января будущего года появится новый вид вкладов по договорам жилищных сбережений. Это позволит накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Средства на таких счетах застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей, при том, что обычные банковские вклады страхуются только на 1 400 000. Открыть такой жилищный вклад можно будет минимум на 3 года, но уже через год накопления разрешат направить на первый взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита.
0: Новые технологии.
1: Жаловаться на пользователей самокатов теперь можно в мессенджере Макс и соцсети ВКонтакте. Ассоциация операторов микромобильности запустила там специальные чат-боты. Достаточно сфотографировать нарушителя, открыть бот, заполнить форму, и жалоба напрямую уйдет в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат. При этом пожаловаться удастся только на пользователей арендных, но не частных электросамокатов. В Арктике меняются погодные условия, и это напрямую влияет на безопасность судоходства по Северному морскому пути. Если ранее главной проблемой навигации были зимние метели, теперь не меньшие риски создают летние туманы. Об этом сообщили ученые Арктического и Антарктического научного института. Они зафиксировали устойчивый рост количества опасных туманов в летний период, когда видимость падает ниже 200 метров. Причины ученые назвали таяние арктических льдов и насыщение атмосферы водяным паром.
0: Мир.
1: Европейское агентство по безопасности полетов продлило рекомендацию авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ближнего Востока минимум до 1 июля. По мнению агентства, несмотря на рамочное соглашение между США и Ираном и перемирие между Израилем и Хизбаллой, риски для гражданской авиации сохраняются.
0: Дороги.
1: Министерство транспорта опровергло слухи о подготовке ограничений для праворульных автомобилей. Ведомство пояснило, что проводит лишь аналитическую работу по изучению рисков эксплуатации таких машин в условиях правостороннего движения. Сбор данных об особенностях управления праворульками необходим для снижения аварийности на дорогах, подчеркнуло ведомство. Оно проводит анализ в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения совместно с другими министерствами. Итоговый доклад правительству планируется представить до 2028 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума окончательно утвердила закон о жилищных сбережениях. С 1 января будущего года появится новый вид вкладов по договорам жилищных сбережений. Это позволит накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Средства на таких счетах застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей, при том, что обычные банковские вклады страхуются только на 1 400 000. Открыть такой жилищный вклад можно будет минимум на 3 года, но уже через год накопления разрешат направить на первый взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита.
0: Новые технологии.
1: Жаловаться на пользователей самокатов теперь можно в мессенджере Макс и соцсети ВКонтакте. Ассоциация операторов микромобильности запустила там специальные чат-боты. Достаточно сфотографировать нарушителя, открыть бот, заполнить форму, и жалоба напрямую уйдет в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат. При этом пожаловаться удастся только на пользователей арендных, но не частных электросамокатов. В Арктике меняются погодные условия, и это напрямую влияет на безопасность судоходства по Северному морскому пути. Если ранее главной проблемой навигации были зимние метели, теперь не меньшие риски создают летние туманы. Об этом сообщили ученые Арктического и Антарктического научного института. Они зафиксировали устойчивый рост количества опасных туманов в летний период, когда видимость падает ниже 200 метров. Причиной ученые назвали таяние арктических льдов и насыщение атмосферы водяным паром.
0: Мир.
1: Европейское агентство по безопасности полетов продлило рекомендацию авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ближнего Востока минимум до 1 июля. По мнению агентства, несмотря на рамочное соглашение между США и Ираном и перемирие между Израилем и Хизбаллой, риски для гражданской авиации сохраняются.
0: Дороги.
1: Министерство транспорта опровергло слухи о подготовке ограничений для праворульных автомобилей. Ведомство пояснило, что проводит лишь аналитическую работу по изучению рисков эксплуатации таких машин в условиях правостороннего движения. Сбор данных об особенностях управления праворульками необходим для снижения аварийности на дорогах, подчеркнуло ведомство. Оно проводит анализ в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения совместно с другими министерствами. Итоговый доклад правительству планируется представить до 2028 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Бума.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Доминик Джокер.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума отклонила законопроект о повышении лимита выплат по Европротоколу. Максимальная сумма, которую можно получить при упрощенном оформлении аварии, останется на уровне в 200 тысяч. Авторы инициативы, в свою очередь, предлагали повысить лимит до 300 тысяч и подчеркивали, что Европротокол использует более чем в 40% ДТП. По их мнению, недостаточный лимит вынуждает водителей вызывать ГИБДД даже при легких повреждениях авто, что ведет к загрузке ведомства и заторам на дорогах.
0: Россия.
1: Ограничения на продажу топлива временно введены в двух десятках регионов. В частности, с сегодняшнего дня в Ульяновской области автозаправкам рекомендовано отпускать легковым авто не более 40 литров бензина и 100 литров дизельного топлива. Ранее лимиты были введены в том числе в Саратовской, Тюменской, Белгородской, Воронежской и Омской областях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация непростая, но контролируемая. Нефтеперерабатывающие заводы выведены на полную мощность, а налоговые изменения для стимулирования внутренних поставок планируется утвердить в ближайшие дни. В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение. Специалисты провели необходимые тесты и запустили систему в штатном режиме. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил жителей за терпение и спокойствие. Напомню, в ночь на 24 июня Севастополь был временно обесточен в результате атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.
0: Мир.
1: Аномальная жара сохраняется в Западной Европе. Великобритания, Франция и Испания установили новые температурные рекорды. Воздух в этих странах накануне прогрелся до исторически максимальных отметок от 36 до 44,3 градусов. Причиной жары синоптики называют тепловой купол. Это мощный антициклон, который задерживает горячий воздух над европейским регионом.
0: Транспорт.
1: Иностранные двигатели на всех летающих лайнерах Superjet 100 заменят отечественными в течение 2 лет. Работы уже профинансированы из бюджета. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, ремоторизация затронет все 140 лайнеров сухой, которые сейчас эксплуатируются коммерческими авиакомпаниями. Оснащение лайнеров новыми отечественными двигателями ПД-8, по данным ведомства, позволит сохранить парк самолетов и избежать сокращения рейсов на региональных и внутренних направлениях. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума отклонила законопроект о повышении лимита выплат по Европротоколу. Максимальная сумма, которую можно получить при упрощенном оформлении аварии, останется на уровне в 200 тысяч. Авторы инициативы, в свою очередь, предлагали повысить лимит до 300 тысяч и подчеркивали, что Европротокол использует более чем в 40% ДТП. По их мнению, недостаточный лимит вынуждает водителей вызывать ГИБДД даже при легких повреждениях авто, что ведет к загрузке ведомства и заторам на дорогах.
0: Россия.
1: Ограничения на продажу топлива временно введены в двух десятках регионов. В частности, с сегодняшнего дня в Ульяновской области автозаправкам рекомендовано отпускать легковым авто не более 40 литров бензина и 100 литров дизельного топлива. Ранее лимиты были введены в том числе в Саратовской, Тюменской, Белгородской, Воронежской и Омской областях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация непростая, но контролируемая. Нефтеперерабатывающие заводы выведены на полную мощность, а налоговые изменения для стимулирования внутренних поставок планируется утвердить в ближайшие дни. В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение. Специалисты провели необходимые тесты и запустили систему в штатном режиме. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил жителей за терпение и спокойствие. Напомню, в ночь на 24 июня Севастополь был временно обесточен в результате атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.
0: Мир.
1: Аномальная жара сохраняется в Западной Европе. Великобритания, Франция и Испания установили новые температурные рекорды. Воздух в этих странах накануне прогрелся до исторически максимальных отметок от 36 до 44,3 градусов. Причиной жары синоптики называют тепловой купол. Это мощный антициклон, который задерживает горячий воздух над европейским регионом.
0: Транспорт.
1: Иностранные двигатели на всех летающих лайнерах Superjet 100 заменят отечественными в течение 2 лет работы, уже профинансированной из бюджета. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, ремоторизация затронет все 140 лайнеров «Сухой», которые сейчас эксплуатируются коммерческими авиакомпаниями. Оснащение лайнеров новыми отечественными двигателями ПД-8, по данным ведомства, позволит сохранить парк самолетов и избежать сокращения рейсов на региональных и внутренних направлениях. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума окончательно утвердила закон о жилищных сбережениях. С 1 января будущего года появится новый вид вкладов по договорам жилищных сбережений. Это позволит накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Средства на таких счетах застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей, при том, что обычные банковские вклады страхуются только на 1 400 000. Открыть такой жилищный вклад можно будет минимум на 3 года, но уже через год накопления разрешат направить на первый взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита.
0: Новые технологии.
1: Жаловаться на пользователей самокатов теперь можно в мессенджере Макс и соцсети ВКонтакте. Ассоциация операторов микромобильности запустила там специальные чат-боты. Достаточно сфотографировать нарушителя, открыть бот, заполнить форму, и жалоба напрямую уйдет в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат. При этом пожаловаться удастся только на пользователей арендных, но не частных электросамокатов. В Арктике меняются погодные условия, и это напрямую влияет на безопасность судоходства по Северному морскому пути. Если ранее главной проблемой навигации были зимние метели, теперь не меньшие риски создают летние туманы. Об этом сообщили ученые Арктического и Антарктического научного института. Они зафиксировали устойчивый рост количества опасных туманов в летний период, когда видимость падает ниже 200 метров. Причины ученые назвали таяние арктических льдов и насыщение атмосферы водяным паром.
0: Мир.
1: Европейское агентство по безопасности полетов продлило рекомендацию авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ближнего Востока минимум до 1 июля. По мнению агентства, несмотря на рамочное соглашение между США и Ираном и перемирие между Израилем и Хизбаллой, риски для гражданской авиации сохраняются.
0: Дороги.
1: Министерство транспорта опровергло слухи о подготовке ограничений для праворульных автомобилей. Ведомство пояснило, что проводит лишь аналитическую работу по изучению рисков эксплуатации таких машин в условиях правостороннего движения. Сбор данных об особенностях управления праворульками необходим для снижения аварийности на дорогах, подчеркнуло ведомство. Оно проводит анализ в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения совместно с другими министерствами. Итоговый доклад правительству планируется представить до 2028 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума окончательно утвердила закон о жилищных сбережениях. С 1 января будущего года появится новый вид вкладов по договорам жилищных сбережений. Это позволит накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Средства на таких счетах застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей, при том, что обычные банковские вклады страхуются только на 1 400 000. Открыть такой жилищный вклад можно будет минимум на 3 года, но уже через год накопления разрешат направить на первый взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита.
0: Новые технологии.
1: Жаловаться на пользователей самокатов теперь можно в мессенджере Макс и соцсети ВКонтакте. Ассоциация операторов микромобильности запустила там специальные чат-боты. Достаточно сфотографировать нарушителя, открыть бот, заполнить форму, и жалоба напрямую уйдет в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат. При этом пожаловаться удастся только на пользователей арендных, но не частных электросамокатов. В Арктике меняются погодные условия, и это напрямую влияет на безопасность судоходства по Северному морскому пути. Если ранее главной проблемой навигации были зимние метели, теперь не меньшие риски создают летние туманы. Об этом сообщили ученые Арктического и Антарктического научного института.

0: Они зафиксировали устойчивый рост количества опасных туманов в летний период, когда видимость падает ниже 200 метров. Причины ученые назвали таяние арктических льдов и насыщение атмосферы водяным паром.
1: Мир.
0: Европейское агентство по безопасности полетов продлило рекомендацию авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ближнего Востока минимум до 1 июля. По мнению агентства, несмотря на рамочное соглашение между США и Ираном и перемирие между Израилем и Хизбаллой, риски для гражданской авиации сохраняются.
1: Дороги.
0: Министерство транспорта опровергло слухи о подготовке ограничений для праворульных автомобилей. Ведомство пояснило, что проводит лишь аналитическую работу по изучению рисков эксплуатации таких машин в условиях правостороннего движения. Сбор данных об особенностях управления праворульками необходим для снижения аварийности на дорогах, подчеркнуло ведомство. Оно проводит анализ в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения совместно с другими министерствами. Итоговый доклад правительству планируется представить до 2028 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Погода рождается не на Земле и даже не в небе. Ее истоки в космосе. И сегодня у Росгидромета там самая крупная в истории отечественной космонавтики спутниковая группировка. Сейчас на орбите несут службу 22 космических аппарата. Представьте, только за 2024 Россия запустила сразу 6 новых метеоспутников. Два из них — ионосферы-М. Их создали для мониторинга космической погоды впервые в истории мировой космонавтики. Они предупреждают — грядет магнитная буря. Системы «Арктика-М» и «Электро-Л» сшили небо над Россией и охватывают наблюдениями 3/4 земного шара. Каждые 15 минут спутники сканируют всю страну. Температуру океана и суши, силу ветра, влажность, зарождение циклонов. А внизу, на Земле, все данные стекаются в 3 научно-исследовательских центра планета. В Москве, Сибири и на Дальнем Востоке. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, знайте, космический дозор продолжается. Росгидромет не просто всматривается в небо, он держит руку на пульсе планеты. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Альфа-Инвест.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Ситуация с авиационным топливом в России остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил после совещания в Жуковском на высшем уровне. Глава Минтранса подчеркнул, что ведомство совместно с нефтяниками работает над бесперебойным обеспечением авиакомпаний и не видит критических рисков. Для стабилизации рынка правительство уже ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Он будет действовать до 30 ноября. Это позволит сохранить необходимые запасы топлива в аэропортах по всей России.
0: Новый закон.
1: Правительство утвердило новые критерии работы для самозанятых на цифровых платформах. Главная цель – не дать компаниям переводить штатных сотрудников в самозанятые, сохраняя при этом прежний график и объемы задач. С октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика через цифровые платформы более 60 часов в месяц. Если исполнитель превышает этот порог, отношения с компанией придется оформлять как трудовые. При этом ограничение не касается числа заказчиков. Можно работать с различными компаниями без каких-либо лимитов. Следить за рабочими часами будут сами онлайн-платформы. Сильное землетрясение произошло в Венесуэле. По данным геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Это наиболее сильное землетрясение в данном районе за последние 120 с лишним лет. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Разрушены здания в Каракасе и других венесуэльских городах. Приостановлены работы международного аэропорта. По предварительным данным, свыше 30 человек погибли, свыше 700 пострадали. Сейчас ведутся спасательные работы. Российское посольство в Венесуэле призвала находящихся в стране россиян соблюдать спокойствие и следовать инструкциям местных властей.
0: Дороги.
1: Госдума отклонила законопроект о повышении лимита выплат по европротоколу. Максимальная сумма, которую можно получить при упрощенном оформлении аварии, останется на уровне в 200 тысяч. Думский комитет по финансовому рынку посчитал, что повышать лимит преждевременно. Авторы инициативы, в свою очередь, предлагали повысить лимит до 300 тысяч и подчеркивали, что европротокол использует более чем в 40% ДТП. По их мнению, недостаточный лимит вынуждает водителей вызывать ГИБДД даже при легких повреждениях авто, что ведет к загрузке ведомства и заторам на дорогах. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Ситуация с авиационным топливом в России остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил после совещания в Жуковском на высшем уровне. Глава Минтранса подчеркнул, что ведомство совместно с нефтяниками работает над бесперебойным обеспечением авиакомпаний и не видит критических рисков. Для стабилизации рынка правительство уже ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Он будет действовать до 30 ноября. Это позволит сохранить необходимые запасы топлива в аэропортах по всей России.
0: Новый закон.
1: Правительство утвердило новые критерии работы для самозанятых на цифровых платформах. Главная цель – не дать компаниям переводить штатных сотрудников в самозанятые, сохраняя при этом прежний график и объемы задач. С октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика через цифровые платформы более 60 часов в месяц. Если исполнитель превышает этот порог, отношения с компанией придется оформлять как трудовые. При этом ограничение не касается числа заказчиков, можно работать с различными компаниями без каких-либо лимитов. Следить за рабочими часами будут сами онлайн-платформы. Сильное землетрясение произошло в Венесуэле. По данным геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Это наиболее сильное землетрясение в данном районе за последние 120 с лишним лет. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения, разрушены здания в Каракасе и других венесуэльских городах, приостановлена работа международного аэропорта. По предварительным данным, свыше 30 человек погибли, свыше 700 пострадали, сейчас ведутся спасательные работы. Российское посольство в Венесуэле призвало находящихся в стране россиян соблюдать спокойствие и следовать инструкциям местных властей.
0: Дороги.
1: Госдума отклонила законопроект о повышении лимита выплат по европротоколу. Максимальная сумма, которую можно получить при упрощенном оформлении аварии, останется на уровне в 200 тысяч. Думский комитет по финансовому рынку посчитал, что повышать лимит преждевременно. Авторы инициативы, в свою очередь, предлагали повысить лимит до 300 тысяч и подчеркивали, что европротокол использует более чем в 40% ДТП. По их мнению, недостаточный лимит вынуждает водителей вызывать ГИБДД даже при легких повреждениях авто, что ведет к загрузке ведомства и заторам на дорогах. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: 0+. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: О главном.
1: С будущего года в России появится новый способ накопления на жилье. Госдума окончательно утвердила закон о договорах жилищных сбережений. Минимальный срок такого вклада составит 3 года, однако уже через год деньги со счета будет разрешено использовать для первого взноса по ипотеке или расчета по действующему кредиту даже в другом банке. Застрахованная сумма на счете составляет 10 миллионов рублей, что в 7 с лишним раз выше суммы обычной банковской страховки.
0: Центробанк.
1: Также Банк России вводит новые правила для микрофинансовых организаций. Они призваны защитить заемщиков от навязывания платных услуг. С 1 июля так называемые МФО не смогут автоматически ставить галочку о согласии на дополнительные сервисы. Сделать это можно будет только по прямому желанию клиента. Также микрофинансовым организациям запрещают использовать визуальные уловки, например, выделять цветом или крупным шрифтом низкую ставку, а мелким шрифтом прятать комиссии и штрафы.
0: Мир.
1: Аномальная жара сохраняется в Западной Европе. Великобритания, Франция и Испания установили новые температурные рекорды. Воздух в этих странах накануне прогрелся до исторически максимальных отметок от 36 до 44,3 градусов. Спасатели в усиленном режиме работают на водоемах. В 16 городах Италии, в том числе Риме, строителям и курьерам запретили работать в самое жаркое время дня. В Париже из-за жары раньше обычного закрыли Лувр и Эйфелеву башню. Также в европейских странах отменяются поезда из-за перегрева путей.
0: Новые технологии.
1: В США дорожные камеры начали следить за наушниками и смартфонами автомобилистов и пассажиров. Система Signal Trace научилась фиксировать уникальные идентификаторы устройств с Bluetooth, в том числе смартфонов и фитнес-браслетов, а также RFID-меток. Такие есть в датчиках давления автопокрышек, микрочипах домашних животных, служебных пропусках и так далее. Как передает агентство РБК, собранные данные могут связываться с номером машины и формировать так называемый электронный отпечаток. Даже если водитель сменит номера авто, система сможет отследить его по цифровому следу из гаджетов.
0: Дороги.
1: Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок в сентябре в 4 комплектациях. Их назвали Classic, Drive, Urban и черная серия Black, выяснил портал Lada Online. Цены станут известны позже. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как обнаружить кота и почему желтая разметка важнее синей. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Спасаем котов», «Сокращаем попутные ДТП» и «Вспоминаем цвет разметки». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем сегодня с котиков. Ну а что, они ж почти идеальны. У них только один недостаток с точки зрения водителя. Любят отдыхать под машинами. Так вот, китайский автопроизводитель BID разработал инновационную систему безопасности на базе искусственного интеллекта. Она способна обнаруживать живых существ под припаркованным автомобилем. Принцип работы построен на сравнении изображений. Сначала система создает эталонный снимок днища, когда автомобиль выключен и неподвижен, а позже, перед началом движения или во время проверки безопасности, она делает новые снимки в режиме реального времени. А уж опознавать котиков систему научили в первую очередь. «Автодор» решил выяснить причины попутных столкновений. Тема для компании, что говорится, животрепещущая. Ну, дороги она строит главным образом скоростные, а потоки там разделены. В общем, анализ показал, что на таких трассах абсолютное большинство смертельных аварий были попутными, а не встречными. На долю попутных столкновений, в результате которых погибли люди, пришлось свыше 80% ДТП. Причины указаны в протоколах – лихачество, невнимательность и превышение скорости. Само собой, госкомпания старается сократить количество аварий, барьеры устанавливает, динамические табло и дорожные знаки, новые дорожные фонари ставит в конце концов. Словом, если бы не некоторые отмороженные водители, все было бы гораздо лучше. Ну, что имеем? И напоследок, водителям напомнили о значимости линий разметки различного цвета. Это на тот случай, если вы забыли, чему учились в автошколе. Так вот, желтая и синяя линии не имеют приоритета перед белой разметкой. Та же желтая разметка, например, часто применяется наравне с белой в местах, где необходимо усилить видимость разметки на сложных участках. А вот синяя вообще призвана просто давать водителю дополнительную информацию. Главнее же всех – оранжевая. Она, помимо главенства, имеет еще и временный статус. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.
3: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем я.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио для вас работает Александр Карпин.
0: Россия.
1: Правительство утвердило новые критерии работы для самозанятых на цифровых платформах. Главная цель – не дать компаниям переводить штатных сотрудников в самозанятые, сохраняя при этом прежний график и объемы задач. С октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика через цифровые платформы более 60 часов в месяц. Если исполнитель превышает этот порог, отношения с компанией придется оформлять как трудовые. При этом ограничение не касается числа заказчиков, можно работать с различными компаниями без каких-либо лимитов.
0: Новые технологии.
1: Началась сборка первых серийных двигателей ПД-8 для импортозамещенных самолетов «Сухой Суперджет-100», об этом сообщила госкорпорация «Ростех». На предприятии ОДК «Сатурн» уже изготовлены первые моторокомплекты. Их поставка на авиазавод и установка на крыло «Суперджета» запланированы в ближайшие месяцы. По сообщению «Ростеха», разработка двигателей ПД-8 заняла 6 лет. Сейчас в России эксплуатируется порядка 160 лайнеров, иностранные двигатели на которых планируют заменить отечественными в течение 2 лет.
0: Мир.
1: В Венесуэле произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение. Магнитуда толчков накануне составила 7,2 и 7,5. Утром 26 июня на севере страны зафиксировали автошок магнитудой 4,5. В списке погибших более 30 человек, порядка 700 пострадали. В Венесуэле действует чрезвычайное положение, продолжаются спасательные работы. По предварительным данным туроператоров, российских организованных туристов в пострадавшей столице Венесуэлы нет, однако там могут находиться самостоятельные путешественники из России и проживающие там соотечественники. Российская посольство призвало соблюдать спокойствие и следовать указаниям местных властей.
0: Дороги.
1: Жаловаться на пользователей самокатов теперь можно в мессенджере Макс и соцсети ВКонтакте. А с

0: Ассоциация операторов микромобильности запустила там специальные чат-боты. Достаточно сфотографировать нарушителя, открыть бот, заполнить форму, и жалоба напрямую уйдет в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат. Жаловаться можно на зафиксированные факты поездки вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, нарушение возрастных ограничений, неправильную парковку и так далее. При этом пожаловаться удастся только на пользователей арендных, но не частных электросамокатов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по развитию авиации. Глава государства заявил, что отрасли нужно нарастить объемы работы и отметил, что по ряду направлений российская авиатехника уже превосходит зарубежные аналоги, которые пришлось заменить после ухода западных компаний. Отдельно глава государства оценил новые самолеты МС-21 Суперджет 100 и Ил-114. По словам Путина, отечественные лайнеры должны конкурировать с зарубежными по качеству, надежности и техническим характеристикам. Для этого президент поручил увеличить поставки российских самолетов, а также рассчитать потребности российских авиакомпаний в воздушных судах и представить соответствующие данные.
0: Россия.
1: Россия планирует подать иск против Литвы, Латвии и Эстонии в Международный суд ООН до конца текущего года. Поводом для обращения стали обвинения в системной дискриминации русскоязычного населения стран Балтии. Как сообщает издание Лента.ру, дипломаты подчеркивают международные правовые механизмы в наступательном ключе, рассматривая их как инструмент давления в сложных геополитических ситуациях. В ведомстве утверждают, что права русских граждан в Прибалтике ущемляются систематически, а мирные переговоры не привели к улучшению ситуации. Таким образом, обращение в суд ООН рассматривается как последний аргумент в защите интересов соотечественников за рубежом.
0: Факторы безопасности.
1: Мошенники все чаще применяют искусственный интеллект. В реальном времени они подделывают голос и внешность человека с помощью дипфейк-технологий, которые позволяют создать максимально убедительное изображение собеседника под конкретную схему преступления. Об этом сообщает «Известия». По такой схеме жертве могут позвонить якобы от имени родственника, коллеги или друга. В МВД предупреждают, что по мере развития технологии количество таких случаев может увеличиваться.
0: Спорт.
1: В эту среду на юбилейном старте «Биотропика Ультра Трейл» в Ленинградской области Вера Чекалина, опытная ультрамарафонка из Хабаровска, установила новый женский мировой рекорд в дисциплине «Бэкьярд Ультра». Пробежав 96 кругов, это 643 километра и 200 метров, за 96 часов. Даже ее тренер Алексей Белослуцев не рассчитывал на столь высокий результат, однако Вера смогла продержаться все четверо суток.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по развитию авиации. Глава государства заявил, что отрасли нужно нарастить объемы работы и отметил, что по ряду направлений российская авиатехника уже превосходит зарубежные аналоги, которые пришлось заменить после ухода западных компаний. Отдельно глава государства оценил новые самолеты МС-21 Суперджет 100 и Ил-114. По словам Путина, отечественные лайнеры должны конкурировать с зарубежными по качеству, надежности и техническим характеристикам. Для этого президент поручил увеличить поставки российских самолетов, а также рассчитать потребности российских авиакомпаний в воздушных судах и представить соответствующие данные.
0: Россия.
1: Россия планирует подать иск против Литвы, Латвии и Эстонии в Международный суд ООН до конца текущего года. Поводом для обращения стали обвинения в системной дискриминации русскоязычного населения стран Балтии. Как сообщает издание Лента.ру, дипломаты подчеркивают международные правовые механизмы в наступательном ключе, рассматривая их как инструмент давления в сложных геополитических ситуациях. В ведомстве утверждают, что права русских граждан в Прибалтике ущемляются систематически, а мирные переговоры не привели к улучшению ситуации. Таким образом, обращение в суд ООН рассматривается как последний аргумент в защите интересов соотечественников за рубежом.
0: Факторы безопасности.
1: Мошенники все чаще применяют искусственный интеллект. В реальном времени они подделывают голос и внешность человека с помощью дипфейк-технологий, которые позволяют создать максимально убедительное изображение собеседника под конкретную схему преступления. Об этом сообщает «Известия». По такой схеме жертве могут позвонить якобы от имени родственника, коллеги или друга. В МВД предупреждают, что по мере развития технологий количество таких случаев может увеличиваться.
0: Спорт.
1: В эту среду на юбилейном старте «Биотропика Ультра Трейл» в Ленинградской области Вера Чекалина, опытная ультрамарафонка из Хабаровска, установила новый женский мировой рекорд в дисциплине «Бэкьярд Ультра». Пробежав 96 кругов, это 643 километра и 200 метров, за 96 часов. Даже ее тренер Алексей Белослуцев не рассчитывал на столь высокий результат, однако Вера смогла продержаться все четверо суток.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

Ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвалась.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Погода рождается не на Земле и даже не в небе. Ее истоки в космосе. И сегодня у Росгидромета там самая крупная в истории отечественной космонавтики спутниковая группировка. Сейчас на орбите несут службу 22 космических аппарата. Представьте, только за 2024 Россия запустила сразу 6 новых метеоспутников. Два из них — ионосферы М. Их создали для мониторинга космической погоды впервые в истории мировой космонавтики. Они предупреждают — грядет магнитная буря. Системы «Арктика-М» и «Электро-Л» сшили небо над Россией и охватывают наблюдениями 3/4 земного шара. Каждые 15 минут спутники сканируют всю страну. Температуру океана и суши, силу ветра, влажность, зарождение циклонов. А внизу, на Земле, все данные стекаются в 3 научно-исследовательских центра «Планета». В Москве, Сибири и на Дальнем Востоке. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, знайте, космический дозор продолжается. Росгидромет не просто всматривается в небо, он держит руку на пульсе планеты. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россияне с сахарным диабетом смогут бесплатно мониторить состояние здоровья дистанционно. Этот новый вид медпомощи вошел в программу ОМС. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Суть технологии проста. Пациент бесплатно получает глюкометр со специальной функцией. Прибор автоматически передает показатели уровня сахара в крови через мобильное приложение на смартфоне. Данные поступают в специализированную информсистему дистанционного наблюдения, а врач-эндокринолог в режиме онлайн видит всю картину. Как меняется глюкоза в течение дня, есть ли опасные скачки. Помимо этого, пациенты вносят в приложение информацию о том, что и когда они ели, а также какие препараты принимали. Система анализирует все эти данные, и врач получает готовое заключение, на основе которого оперативно корректирует лечение, не дожидаясь, пока пациент придет на очередной прием.
0: Россия.
1: 1 марта следующего года в России ужесточат требования к сумкам и изделиям из кожи. Они распространяются на сумки, чемоданы, портфели, но не затрагивают ученические. Стандарт увеличивает требования к прочности изделий и предусматривает исключение окрашивания соприкасающихся тканей и осыпания красителя. Кроме того, документ запрещает наличие трещин, следов клея, ржавчины на металлической фурнитуре и неисправных замков. При этом естественные особенности кожи не будут считаться производственным браком.
0: Новые технологии.
1: Российские космонавты в июле выведут 24-е и 25-е поколение мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе. Насекомых для эксперимента цитомеханариум доставят на МКС корабль «Союз МС-29», чтобы провести две серии экспериментов. Полет запланирован на 14 июля, а возвращение на 26 июля.
0: Интересные факты.
1: Независимый проект «Состав» сообщил, что россияне доверяют рабочую переписку и конфликтные ситуации нейросетям. 13% опрошенных используют искусственный интеллект в кризисных сценариях, а 12% для поиска аргументов и формулирования своей позиции. Среди главных преимуществ пользователи называют снижение уровня стресса и экономию времени. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, каким обжигом будут заниматься участники фестиваля «Зажигай в кирпичном», почему подорожал отдых в Египте и из каких городов Аэрофлот запускает дополнительные рейсы в Турцию. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, каким обжигом будут заниматься участники фестиваля «Зажигай в кирпичном», почему подорожал отдых в Египте и из каких городов Аэрофлот запускает дополнительные рейсы в Турцию.
1: Добро пожаловать!
2: Включать фантазию, заниматься искусством и экспериментами будут в скором времени участники фестиваля «Зажигай в кирпичном 2026». Фестиваль традиционного гончарного искусства ежегодно проходит в поселке Кирпичный в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь, на берегу Оби, близ Ханты-Мансийска, будет организована своего рода арт-резиденция. Можно будет поэкспериментировать с местной глиной и заняться дровяным обжигом. Потом все дружно создадут огненную двухметровую скульптуру. Будет и конкурс керамистов «Свет Севера» по созданию изделий в северных традициях. Летний фестиваль «Зажигай в кирпичном» пройдет с 26 июня по 5 июля.
1: Финансы.
2: Египет перевел весь турбизнес на безналичный расчет, что тут же отразилось на стоимости услуг для отдыхающих. Ательерам, владельцам туркомпаний потребовалась срочная закупка терминалов для безналичной оплаты. Многие участники рынка из полулегальных превратились в официальных и вынуждены теперь платить налоги. И чтобы на все это достать денег, бизнес решил повысить стоимость услуг для туристов. В среднем на 40%. Как отмечает Турпром, работать исключительно через банковские терминалы египетские власти принудили весь курортный сектор. От бюро экскурсий до уличных сувенирных лавок.
1: Полетели!
2: Чтобы Турции нам не казалось мало, авиакомпания «Аэрофлот» запускает дополнительные рейсы в Бодрум, Даламан и Анталью. Отправиться на турецкие курорты этими рейсами получится из 7 регионов России. Из Москвы можно будет долететь до всех трех названных городов. Помимо этого, в Анталью отправятся самолеты из Челябинска, Перми и Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Полетные программы начинаются в конце июня-начале июля, а закончатся в октябре. Таким образом, в пик сезона Аэрофлот обеспечил туристам более 105 тысяч дополнительных мест в самолетах, направляющихся на курорты Турции.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси.

0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Дорожное радио.
5: Шпаги звон, как звон бокала.

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовенького.

сражаться с этими людьми. Мне померит с собой силы, мне померит с собой силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Носи готовенького! Цик-цик-цик-па! Кто?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Компания Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение соцсети ВК из своего магазина. Также недоступны Одноклассники, Почта, Mail, ВК, Музыка и ряд других сервисов. Все приложения, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжают работать. Для пользователей Android приложения доступны в полном объеме. Как пишет ТАСС, в ВК подчеркнули, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности и развития отношений с соседями. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее президент заявил, что Россия готова отвечать на любые внешние и внутренние угрозы. Глава государства также призвал продолжать борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом.
0: Мир.
1: Цена нефтемарки Brent опустилась ниже уровня, зафиксированного до начала войны в Иране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные торгов. В материале отмечается, что топливо дешевеет, поскольку заблокированные из-за конфликта поставки возобновились, а участники рынка перестали обращать внимание на возможные негативные последствия кризиса. Добавлю, пиков $126 за баррель цены на нефть достигали в марте, вскоре после начала вооруженного конфликта. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на данные архива Геологической службы США. Напомню, в среду вечером в стране произошли две серии подземных толчков магнитудой более 7 баллов. По официальным данным, погибло более 100 человек, сотни пострадали. В результате землетрясения был поврежден аэропорт столицы Венесуэлы Каракаса. В городе также закрыто метро. Власти страны объявили чрезвычайное положение.
0: Железная дорога.
1: Количество поездов «Таврия», которые курсируют в Крым и обратно, сокращают до 7 в день. Такое решение приняла компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым. Как сообщают «Известия», глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс» написал, что сохраняются маршруты из Москвы, Петербурга и Адлера. Эти поезда будут следовать до станции «Керчь-Южная». Остальные составы, которые ходят в этом сезоне, будут поэтапно отменены в течение 2 недель. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: искренне любишь и делаешь, то только тогда это будет иметь успех, поделился Сергей Лазарев. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо, а простишь наверняка. На часах ноль.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно. Реклама.

0: АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные действия Лондона являются попыткой экспроприации пиратскими методами. Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что США не могут быть одновременно посредником и участником конфликта. По словам Пескова, Москва высоко ценит усилия американских переговорщиков и ждет продолжения диалога. В Бангкоке и Паттайе временно запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать 27 и 28 июня в связи с проведением выборов советов этих городов. Об этом сообщила избирательная комиссия Таиланда. Там подчеркнули, что нарушителей запрета могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч батов, это примерно 22,5 тысячи рублей, или лишить свободы на срок до 6 месяцев. Эксперты назвали сроки хранения бензина в канистре. Так, согласно действующим ГОСТам, топливо при размещении в специальной таре в условиях низкой температуры, в темном месте хранения и минимальном вскрытии емкости сохраняет свои свойства в течение года с момента производства. Как пишет российская газета, об этом сообщили в сети «Фидсервис». При этом там подчеркнули, что указанные выше условия соответствуют

0: 6 месяцев. Эксперты назвали сроки хранения бензина в канистре. Так, согласно действующим ГОСТам, топливо при размещении в специальной таре в условиях низкой температуры, в темном месте хранения и минимальном вскрытии емкости сохраняет свои свойства в течение года с момента производства. Как пишет российская газета, об этом сообщили в сети «Фитсервис». При этом там подчеркнули, что указанные выше условия соответствуют нормам хранения на базе крупного поставщика. А в гаражных условиях бензин сохраняет свои свойства приблизительно от 3 до 6 месяцев.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Компания Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение соцсети ВК из своего магазина. Также недоступны Одноклассники, Почта Mail, ВК Музыка и ряд других сервисов. Все приложения, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжают работать. Для пользователей Android приложения доступны в полном объеме. Как пишет ТАСС, в ВК подчеркнули, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности и развития отношений с соседями. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее президент заявил, что Россия готова отвечать на любые внешние и внутренние угрозы. Глава государства также призвал продолжать борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом.
0: Мир.
1: Цена нефтемарки Brent опустилась ниже уровня, зафиксированного до начала войны в Иране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные торгов. В материале отмечается, что топливо дешевеет, поскольку заблокированные из-за конфликта поставки возобновились, а участники рынка перестали обращать внимание на возможные негативные последствия кризиса. Добавлю, пика в $126 за баррель цены на нефть достигали в марте.

власти вскоре после начала вооруженного конфликта. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на данные архива Геологической службы США.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Зима. Весна. Лето. Теплее с летом на душе.

танкер. Позже в СМИ появилась информация о планах властей продать более 100 тысяч тонн нефти с этого судна. Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные действия Лондона являются попыткой экспроприации пиратскими методами. Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что США не могут быть одновременно посредником и участником конфликта. По словам Пескова, Москва высоко ценит усилия американских переговорщиков и ждет продолжения диалога. В Бангкоке и Паттайе временно запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать 27 и 28

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Минцифры считает удаление приложений ВК из магазина приложений Apple политически мотивированным решением. Об этом говорится в заявлении министерства. В нем также отмечается, что такие действия являются проявлением недобросовестной конкуренции, связанной с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. Напомню, ранее из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК, в частности, ВК-видео, ВК-музыка, мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение ВК. Французские военные задержали танкер у берегов Сицилии. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, судно нарушило морское право и принадлежит теневому флоту России. Добавлю, в середине июня Британия задержала в проливе Ла-Манш танкер. Позже в СМИ появилась информация о планах властей продать более 100 тысяч тонн нефти с этого судна. Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные действия Лондона являются попыткой экспроприации пиратскими методами. Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что США не могут быть одновременно посредником и участником конфликта. По словам Пескова, Москва высоко ценит усилия американских переговорщиков и ждет продолжения диалога. В Бангкоке и Паттайе временно запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать 27 и 28 июня в связи с проведением выборов советов этих городов. Об этом сообщила избирательная комиссия Таиланда. Там подчеркнули, что нарушителей запрета могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч батов, это примерно 22,5 тысячи рублей, или лишить свободы на срок до 6 месяцев. Эксперты назвали сроки хранения бензина в канистре. Так, согласно действующим ГОСТам, топливо при размещении в специальной таре в условиях низкой температуры, в темном месте хранения и минимальном вскрытии емкости сохраняет свои свойства в течение года с момента производства. Как пишет российская газета, об этом сообщили в сети «Фитсервис». При этом там подчеркнули, что указанные выше условия соответствуют нормам хранения на базе крупного поставщика. А в гаражных условиях бензин сохраняет свои свойства приблизительно от 3 до 6 месяцев.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулитечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных.

0: социальных задач. Национальные проекты России. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите в Анкоридже не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По словам Рубио, на встрече обсуждались предложения. При этом он подчеркнул, что США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы достичь завершения украинского конфликта. Об этом пишет издание «Коммерсант». Добавлю, ранее помощник президента нашей страны Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет не выполнения пониманий, достигнутых в Анкоридже, а победы. Россия закроет консульство Румынии в Петербурге и вышлет румынского консула. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД нашей страны. Отмечается, что мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон-грата. Тем временем Министерство культуры Молдавии рекомендовало не приглашать некоторых российских артистов в страну. Список опубликован на сайте министерства. Ирак рассматривает возможность выхода из состава ОПЕК, если организация не пойдет на существенное увеличение его квоты на добычу нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Издание отмечает, что нефтяные доходы являются фундаментом бюджета Ирака, и они существенно снизились из-за ближневосточного конфликта. При этом для ОПЕК потенциальный уход Ирака может стать серьезным ударом после недавнего выхода из организации Объединенных Арабских Эмиратов.
0: Россия.
1: Начальной военной подготовки в школах станет больше. С 1 сентября ее доля в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20 до 50% учебного времени. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в программе в том числе будет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. Кроме того, Кравцов напомнил, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России».
0: Транспорт.
1: Использование так называемых топливных таблеток, которые появились на маркетплейсах и якобы искусственно повышают октановое число дешевого бензина, вместо выгоды приведет владельцев к капитальному ремонту двигателя. Как пишут «Известия», об этом предупреждают эксперты. По их словам, твердые отложения, которые образуются в процессе сгорания таких таблеток, уничтожают свечи зажигания, забивают элементы топливной системы и очень сильно вредят дорогостоящим катализаторам.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите в Анкоридже не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По словам Рубио, на встрече обсуждались предложения. При этом он подчеркнул, что США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы достичь завершения украинского конфликта. Об этом пишет издание «Коммерсант». Добавлю, ранее помощник президента нашей страны Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет не выполнения пониманий, достигнутых в Анкоридже, а победы. Россия закроет консульство Румынии в Петербурге и вышлет румынского консула. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД нашей страны. Отмечается, что мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон-грата. Тем временем Министерство культуры Молдавии рекомендовало не приглашать некоторых российских артистов в страну. Список опубликован на сайте министерства. Ирак рассматривает возможность выхода из состава ОПЕК, если организация не пойдет на существенное увеличение его квоты на добычу нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Издание отмечает, что нефтяные доходы являются фундаментом бюджета Ирака, и они существенно снизились из-за ближневосточного конфликта. При этом для ОПЕК потенциальный уход Ирака может стать серьезным ударом после недавнего выхода из организации Объединенных Арабских Эмиратов.
0: Россия.
1: Начальной военной подготовки в школах станет больше. С 1 сентября ее доля в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20 до 50% учебного времени. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в программе в том числе будет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. Кроме того, Кравцов напомнил, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России».
0: Транспорт.
1: Использование так называемых топливных таблеток, которые появились на маркетплейсах и якобы искусственно повышают октановое число дешевого бензина, вместо выгоды приведет владельцев к капитальному ремонту двигателя. Как пишут «Известия», об этом предупреждают эксперты. По их словам, твердые отложения, которые образуются в процессе сгорания таких таблеток, уничтожают свечи зажигания, забивают элементы топливной системы и очень сильно вредят дорогостоящим катализаторам.
0: Новости на Дорожном радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или

0: Получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черные.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела передать привет племяннику Артуру и заказать песню группы «Добро». Звук поставим на всю. Спасибо, Дорожное радио.
2: Звук поставим.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню в вечернем эфире для своей жены Елены Маликовой из группы «Бутырка», девчонка с центра, Евгений, ее муж. Спасибо.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения моего друга, коллегу по театру Басова Ивана Игоревича. Пожелать ему счастья, здоровья и творческих успехов. Поставьте, пожалуйста, группу «Корни», «Плакала береза». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей бабушки 25 июня день рождения. Я хочу ее поздравить. Хочу пожелать здоровья, счастья, любви. Но самое главное – здоровья тебе, бабушка. И хочу заказать песню Дима Билана «Про белые розы». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить с днем рождения нашего дорогого, любимого папу, дедушку Жукова Виктора Николаевича. Пожелать ему всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать большой привет Воронеж, в Орел, на Брянск, в Ростов. Это мои сестры и двоюродные братья. И хочу, чтобы вы для них поставили, ну и для меня, песню. Благодарю вас. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожный радио. Добрый вечер. Всем низкий поклон от бабушки Раи, Ульяновской области, Кузоватский район. Пожалуйста, любимый дорожный радио, если можно, песню «Просто февраль» для всех радиослушателей. Спасибо. До свидания.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать большой привет городу Южно-Сахалинск своим сестрам Валентине и Ангелине. Хочу сказать им, что я их очень сильно люблю и всегда думаю о них. Передайте для них песню «Шаман. Я красиво живу». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить маму с днем рождения. Хочу пожелать ей всего самого-самого хорошего. Все, что можно пожелать, самого-самого наилучшего. И заказать ей песню в исполнении Стелла Джани «Небо». А вам большой привет и спасибо, что вы есть.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Звонок с Воронежской области, поселок Нижний Кисляев. Сегодня мои поздравления летят для Новиковой Зои Николаевны. Зоя Николаевна, поздравляем с днем рождения. Счастья, радости, добра, мира, мудрости, успеха и домашнего тепла. Красоты, уюта, ласки и жить все время словно в сказке. А в подарок слушайте песенку. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, моя любимая дорожная радио. Хочу поздравить свою любимую Светлану Николаевну с днем рождения и посвящаю ей такие строчки. Ты научилась через боль смеяться и за улыбкой прятать свою грусть. Умеешь ты за Господа держаться и не бояться, что тяжелый путь. Ты научилась через 70 годы смотреть с надеждой только в небеса, в любое солнце или непогоду. Ты уповаешь только на креста. Но это все пришло через испытания, когда огонь безудержный пылал, когда казались адскими страдания, когда тебя никто не подкрепил, когда ты слезы в тишине глотала, когда боялась что-то рассказать. Ты Бога никогда не упрекала и не хотела связь с ним потерять. И небо этот выбор оценило. Бог дал тебе для жизни новых сил. Когда тебе надежды не хватило, он сам тебе надежду подарил. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Меня зовут Георгий. Я хочу пожелать всем отличного четверга. Четверг – это, пожалуй, самый интересный и неоднозначный день недели. Он уже не среда, когда рабочая неделя в самом разгаре, но еще и не пятница с ее предвкушением выходных. Это своего рода экватор, который мы успешно пересекаем. Именно в четверг часто складывается то самое ощущение, осталось совсем чуть-чуть, и выходные. Это день, когда можно выдохнуть, оценить пройденный путь и с новыми силами рвануть к новой цели. Пусть этот четверг станет для вас днем маленьких и больших побед. Желаю каждому слушателю крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, долголетия и, конечно же, мирного неба над головой. Пусть этот остаток рабочей недели пролетит незаметно и без лишних стрессов, оставив силы на яркие планы на вечер. Оставайтесь на волне любимого дорожного радио и будьте счастливы. И в подарок для всех песня от группы Любэ «Хороша родная». Большое спасибо, дорожное радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения у моей внучки. Дедушка и бабушка поздравляют ее с днем рождения. Желают всего, что можно пожелать любимому человеку. С днем рождения тебя, внученька. А вам, Дорожное радио, огромное спасибо. До свидания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Спасаем котов», «Сокращаем попутные ДТП» и «Вспоминаем цвет разметки». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем сегодня с котиков. Ну а что, они ж почти идеальны. У них только один недостаток с точки зрения водителя. Любят отдыхать под машинами. Так вот, китайский автопроизводитель BID разработал инновационную систему безопасности на базе искусственного интеллекта. Она способна обнаруживать живых существ под припаркованным автомобилем. Принцип работы построен на сравнении изображений. Сначала система создает эталонный снимок днища, когда автомобиль выключен и неподвижен, а позже, перед началом движения или во время проверки безопасности, она делает новые снимки в режиме реального времени. А уж опознавать котиков систему научили в первую очередь. «Автодор» решил выяснить причины попутных столкновений. Тема для компании, что говорится, животрепещущая. Ну, дороги она строит главным образом скоростные, а потоки там разделены. В общем, анализ показал, что на таких трассах абсолютное большинство смертельных аварий были попутными, а не встречными. На долю попутных столкновений, в результате которых погибли люди, пришлось свыше 80% ДТП. Причины указаны в протоколах – лихачество, невнимательность и превышение скорости. Само собой, госкомпания старается сократить количество аварий, барьеры устанавливает, динамические табло и дорожные знаки. Новые дорожные фонари ставят в конце концов. Словом, если бы не некоторые отмороженные водители, все было бы гораздо лучше. Ну, что имеем? И напоследок, водителям напомнили о значимости линии разметки различного цвета. Это на тот случай, если вы забыли, чему учились в автошколе. Так вот, желтая и синяя линии не имеют приоритета перед белой разметкой. Та же желтая разметка, например, часто применяется наравне с белой в местах, где необходимо усилить видимость разметки на сложных участках. А вот синяя вообще призвана просто давать водителю дополнительную информацию. Главнее же всех – оранжевая. Она, помимо главенства, имеет еще и временный статус. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минцифры попросила антимонопольную службу проверить компанию Apple на предмет исполнения законодательства России. Как пишет РИА Новости, в министерстве сообщили, что Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования. Напомню, в четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия со стороны App Store поднимают вопрос о его надежности. Правительство должно подготовить дополнительные меры поддержки для ряда отраслей экономики. Соответствующее поручение Минэкономразвития и профильным министерствам дал вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что речь идет о мерах поддержки металлургической, лесной и угольной отрасли, а также сфер жилищного и инфраструктурного строительства. Меры поддержки призваны повысить устойчивость базовых отраслей экономики и создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
2: Спорт.
1: Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерации России и Белоруссии. Об этом сообщил министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев. Он отметил, что это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Италия увеличила срок выдачи виз для россиян. Если ранее процесс занимал 40 дней, то сейчас документы обрабатывают более 60 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на визовый центр Италии. Там объяснили увеличение сроков выдачи документов большим количеством заявок. При этом в Ассоциации туроператоров отметили, что за прошлый год Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких показателей среди стран Евросоюза.
2: Транспорт.
1: Минтранс рассказал, кто будет нести ответственность при ДТП с беспилотными авто. Как пишет ТАСС, в министерстве сообщили, что проект закона о беспилотных автомобилях предполагает ответственность владельца за возмещение вреда потерпевшему при ДТП, но также предусматривает случаи, когда вина ложится на изготовителя, разработчика, сервисный центр или оператора дистанционной поддержки. Они будут признаваться ответственными за аварии, которые произошли из-за дефекта конструкции, программного обеспечения или нарушения правил автоматизированной системы вождения.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально.

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

желаю счастья с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Компания Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение соцсети ВК из своего магазина. Также недоступны Одноклассники, Почта Mail, ВК Музыка и ряд других сервисов. Все приложения, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжают работать. Для пользователей Android приложения доступны в полном объеме. Как пишет ТАСС, в ВК подчеркнули, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности и развития отношений с соседями. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее президент заявил, что Россия готова отвечать на любые внешние и внутренние угрозы. Глава государства также призвал продолжать борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом.
2: Мир.
1: Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня, зафиксированного до начала войны в Иране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные торгов. В материале отмечается, что топливо дешевеет, поскольку заблокированные из-за конфликта поставки возобновились, а участники рынка перестали обращать внимание на возможные негативные последствия кризиса. Добавлю, пиков $126 за баррель цены на нефть достигали в марте, вскоре после начала вооруженного конфликта. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на данные архива Геологической службы США. Напомню, в среду вечером в стране произошли две серии подземных толчков магнитудой более 7 баллов. По официальным данным, погибло более 100 человек, сотни пострадали. В результате землетрясения был поврежден аэропорт столицы Венесуэлы Каракаса, в городе также закрыто метро. Власти страны объявили чрезвычайное положение.
2: Железная дорога.
1: Количество поездов «Таврия», которые курсируют в Крым и обратно, сокращают до 7 в день. Такое решение приняла компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым. Как сообщают «Известия», глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс» написал, что сохраняются маршруты из Москвы, Петербурга и Адлера. Эти поезда будут следовать до станции Керчь-Южная. Остальные составы, которые ходят в этом сезоне, будут поэтапно отменены в течение 2 недель. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, во

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Компания Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение соцсети ВК из своего магазина. Также недоступны Одноклассники, Почта, Mail, ВК, Музыка и ряд других сервисов. Все приложения, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжают работать. Для пользователей Android приложения доступны в полном объеме. Как пишет ТАСС, в ВК подчеркнули, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности и развития отношений с соседями. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее президент заявил, что Россия готова отвечать на любые внешние и внутренние угрозы. Глава государства также призвал продолжать борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом.
0: Мир.
1: Цена нефтемарки Brent опустилась ниже уровня, зафиксированного до начала войны в Иране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные торгов. В материале отмечается, что топливо дешевеет, поскольку заблокированные из-за конфликта поставки возобновились, а участники рынка перестали обращать внимание на возможные негативные последствия кризиса. Добавлю, пиков $126 за баррель цены на нефть достигали в марте, вскоре после начала вооруженного конфликта. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на данные архива Геологической службы США. Напомню, в среду вечером в стране произошли две серии подземных толчков магнитудой более 7 баллов. По официальным данным, погибло более 100 человек, сотни пострадали. В результате землетрясения был поврежден аэропорт столицы Венесуэлы.

0: Каракаса. В городе также закрыто метро. Власти страны объявили чрезвычайное положение.
1: Железная дорога.
0: Количество поездов «Таврия», которые курсируют в Крым и обратно, сокращают до 7 в день. Такое решение приняла компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым. Как сообщают «Известия», глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс» написал, что сохраняются маршруты из Москвы, Петербурга и Адлера. Эти поезда будут следовать до станции Керчь-Южная. Остальные составы, которые ходят в этом сезоне, будут поэтапно отменены в течение 2 недель. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Спасаем котов», «Сокращаем попутные ДТП» и «Вспоминаем цвет разметки». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем сегодня с котиков. Ну а что, они ж почти идеальны. У них только один недостаток с точки зрения водителя. Любят отдыхать под машинами. Так вот, китайский автопроизводитель BID разработал инновационную систему безопасности на базе искусственного интеллекта. Она способна обнаруживать живых существ под припаркованным автомобилем. Принцип работы построен на сравнении изображений. Сначала система создает эталонный снимок днища, когда автомобиль выключен и неподвижен, а позже, перед началом движения или во время проверки безопасности, она делает новые снимки в режиме реального времени. А уж опознавать котиков систему научили в первую очередь. «Автодор» решил выяснить причины попутных столкновений. Тема для компании, что говорится, животрепещущая. Ну, дороги она строит главным образом скоростные, а потоки там разделены. В общем, анализ показал, что на таких трассах абсолютное большинство смертельных аварий были попутными, а не встречными. На долю попутных столкновений, в результате которых погибли люди, пришлось свыше 80% ДТП. Причины указаны в протоколах – лихачество, невнимательность и превышение скорости. Само собой, госкомпания старается сократить количество аварий, барьеры устанавливает, динамические табло и дорожные знаки. Новые дорожные фонари ставят в конце концов. Словом, если бы не некоторые отмороженные водители, все было бы гораздо лучше. Ну, что имеем? И напоследок, водителям напомнили о значимости линии разметки различного цвета. Это на тот случай, если вы забыли, чему учились в автошколе. Так вот, желтая и синяя линии не имеют приоритета перед белой разметкой. Та же желтая разметка, например, часто применяется наравне с белой в местах, где необходимо усилить видимость разметки на сложных участках. А вот синяя вообще призвана просто давать водителю дополнительную информацию. Главнее же всех – оранжевая. Она, помимо главенства, имеет еще и временный статус. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.